0: пойди, тут вот как-то на да, добро пожаловать. Кстати, поп урок первый.
1: Ты его устраиваешь, а?
2: Сальбо.